и недели. Я знаю, мое дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется, что это мой друг. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я знаю.

Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Cuídate, mi amor. Cuídate, mi amor.